и ожидания, и взгляды тревожные, и взбивчива речь. Хотелось бы мне

0: Добрый вечер, дорогой радиослушатель! В эфире передача «Время благоприятное». Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Такой призыв записан в книге Псалмов. Издревле люди хотят мира. Особенно это слово ценно тем, кто пережил войну или в данный момент живет в местах военных конфликтов. Для таких людей словосочетание «мирное небо» имеет огромное значение, в то время как мы, люди, живущие в мирной стране, даже не всегда находим время, чтобы посмотреть на небо и насладиться тем, что оно мирное. Однажды, много сотен лет назад, ученики Иисуса Христа стояли и смотрели на небо, куда только что вошел их Господь и Учитель. С тех пор небо с уверенностью можно назвать мирным. Не просто небо, как атмосферу нашей планеты, но небо, олицетворяющее собой Божие величие и могущество. Небо, как престол Божий. Именно там сейчас находится воскресший Господь Иисус Христос. И именно поэтому мы можем устремлять наши взоры к небесам, не боясь гнева Божия или наказания, но надеясь на нашего Спасителя, который, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте, как сказано в первой главе послания к евреям. Об этом же говорит и апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную, то есть по правую руку, Бога. Он и ходатайствует за нас. Итак, если там, на небе, у нас с вами, дорогие друзья, есть такой заступник или ходатай, то небо теперь мирное для всякого верующего в Иисуса Христа, как в Господа и Спасителя.
1: Сегодня мы с вами поговорим на тему, которая не сходит с экранов телевизоров и страниц газет уже долгое время. Войны, военные конфликты, вооруженные нападения, восстания, терроризм. Эти слова произносятся каждый день, и мы уже устали от них. Но, к сожалению, не часто говорится слово, которое приносит большое облегчение, в особенности тем, кто страдает от военных конфликтов. Это слово «мир».

0: О таком мире говорил Иисус Христос в прощальной беседе с учениками. Это 14 глава, 27 стих Евангелия Иоанна. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается».
1: Деяния апостолов, первая глава. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами». В продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сошедшись, спрашивали его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

0: Итак, как мы уже сказали, одной из актуальных тем сегодняшнего дня является тема мира. Люди всех национальностей говорят о мире. Эта тема волнует все человечество. Поэтому проводятся митинги, демонстрации, созываются международные конференции, ведутся мирные переговоры глав государств. Слово «мир» заняло прочное место и в нашей разговорной речи. Умершему говорят: «Мир праху твоему». Мира желают отъезжающему, говоря: «С миром поезжай». Мы также приветствуем друг друга словами «Мир тебе».
1: Да, мы люди хотим мира. Но несмотря на прилагаемые усилия к достижению прочного мира, мира нет. Можно предсказать, что вслед за этим возникнет еще война и потом

0: Почему же на Земле нет мира, если все этого хотят? Библия отвечает на этот вопрос и объясняет причину отсутствия мира на Земле одним словом – грех. Грех – это зависть, эгоизм, своеволие, гордыня. И в каждой войне без исключения у истоков стоят эти греховные качества. Давайте вспомним библейскую историю о первом царе Израиля. Да, это Саул. Что подстрекало его к междоусобной гражданской войне? Да не что иное, как зависть к молодому офицеру своей армии Давиду. Зависть мешала ему жить спокойно. Ему чудилось, что Давид заберет его трон и его власть. В послании Иакова записаны такие слова: «Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Именно зависть и гордость заставили Люцифера, который был сыном Зари, восстать против Бога. Он говорил: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему».
1: Да, грех ведет к нарушению мира, а мы все причастны греху. В Библии читаем известные слова: «Все согрешили и лишены славы Божией». Поэтому нельзя в военных конфликтах обвинять только президентов и министров. Каждый из живущих виновен в разногласиях, ссорах и войнах. И если грех одних людей ведет к проблемам в семье, на работе, в стране, то грех других приводит к мировым войнам. Очаги волнения в каждом человеке, поскольку в каждом есть склонность к эгоизму, гордыне и зависти.

0: В жизни отсутствие мира проявляется на двух уровнях. Во-первых, разногласия и конфликты на личном уровне. Не имея мира в сердце, люди ссорятся с близкими, знакомыми и незнакомыми. Мужья под влиянием алкоголя избивают жены детей. Дети ссорятся с родителями. Соседи ссорятся между собой из-за несущественных мелочей. Незнакомые начинают оскорблять друг друга только потому, что их толкнули или наступили на ногу. Если взглянуть в корень ссор, то можно увидеть, что их причиной является эгоизм, нечистая совесть, отсутствие покоя в сердце. Однажды известный писатель Артур Конан Дойль разослал телеграммы своим друзьям, а это были видные государственные деятели. В телеграмме были слова: «Выезжай немедленно, все обнаружено». В течение 24 часов эти люди покинули свои страны, боясь быть арестованными. Это была шутка со стороны писателя, но эти люди чувствовали себя виноватыми и боялись попасть в руки правосудия. Пророк Исаия писал: «Нечестивым нет мира». И еще в 57 главе: «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь».
1: Итак, это первый уровень – конфликт и разногласия в личной жизни людей. Второй уровень – это отсутствие мира на мировой арене. Главы государств просиживают долгие часы за столом переговоров, но войны не прекращаются. Библия об этом говорит так: «Устами своими говорят с ближними дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы». Никогда еще мир не знал такого стремительного роста войн, как в 20 веке. По сведениям Красного Креста, с начала 20 века в войнах было убито 100 миллионов человек. Со времени Второй мировой войны произошел ряд крупных войн, и число убитых в этот период достигло 23 миллионов. Только за 1993 год произошло 29 войн. И всего лишь 227 лет были мирными за последние 3000 лет. Немецкая пословица гласит: «Войны по окончании оставляют в воюющих странах три армии – армию коллег, армию скорбящих и армию воров».
0: Однажды Наполеон предложил Меттерниху, известному военному стратегу, военную операцию. Тот подумал и ответил: «Неплохо, но при этом вы потеряете 100 тысяч в живой силе». Наполеон сказал: «Что мне 100 тысяч человек?» Спокойно подойдя к окну, Меттерних открыл его и произнес: «Пусть вся Европа услышит это эгоистичное заявление». Время не изменило людей в лучшую сторону. По своей природе мы остались теми же. Иисус сказал: «Из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяние, убийство, кражи, злоба, коварство. И до тех пор, пока мы будем такими, мира на земле не будет».
1: Да, мы хотим мира. Но что такое мир, мы для себя еще не определили. Обычно мир для людей – это отсутствие войны, разногласий, вражды. Но все это частицы подлинного, полноценного мира. Каков же этот настоящий мир и где его истоки? Ответ на этот вопрос мы постараемся найти после песни.

0: Итак, подлинный мир. Как и все остальное, мир свое начало берет в Боге. Невозможно говорить о мире без ссылки на Господа. Ошибка людей в том, что они хотят творить мир без небесного миротворца. Они оставили Бога в стороне. Да, во имя религии велись и ведутся войны, но Бог не посылал этих людей проливать кровь. В основании религиозных войн также лежит зависть, эгоизм и жажда власти.
1: Библия многократно называет Господа Богом мира. И только Он способен дать человечеству мир. Но важно помнить, что мир во всем мире возможен только тогда, когда у человека будет мир в душе. Интересно заметить, что в своих посланиях апостол Павел всегда желал мира. Почти во всех приветствиях он писал: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Слово «мир» здесь не означает отсутствие волнений и забот, а наивысшее благополучие. Мир – это все, что способствует высшему благу. Мир – это состояние человека, когда с ним любовь Божья. Кто-то сказал: «Мир – это антитеза любому конфликту, спору, войне, внешней враждебности и внутреннему раздражению».
0: О таком мире говорил Иисус Христос в прощальной беседе с учениками. Это 14 глава, 27 стих Евангелия Иоанна. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». В этом стихе мир не означает свободу от трудностей. Мир, который предлагает человеческое общество, это мир забытия во временных удовольствиях, избегание трудностей, отказ смотреть событиям прямо в лицо. Мир, о котором говорит Иисус, это мир победы, и никакие переживания не смогут отнять у нас сердечный мир. Мир Божий не зависит от внешних обстоятельств.
1: Но как приобрести такой мир? Это довольно просто. Осознать свою потребность в Боге – это первое. Признать, что мы грешны и нуждаемся в прощении наших грехов. Потом покаяться перед Богом и пригласить Иисуса Христа прийти в вашу жизнь и наполнить ее благодатью, милостью и миром. Примирение с Творцом дает нам мир Божий. Бог спасает нас не только для вечной жизни, но и для земной. Уже здесь, на земле, мы можем почувствовать сладость неба, мир, превосходящий наше понимание.

Примирившись с Богом, мы становимся Его детьми, Его друзьями. Иисус говорил: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедовал вам». Таким образом, мы объединяемся с Богом, и внешние обстоятельства перестают выбивать нас из колеи, как это было раньше. Попав в сложную ситуацию, мы спокойны, потому что Бог с нами и охраняет нас. Пророк Исаия говорил: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Примирившись с Богом и получив душевный мир, мы успокаиваемся. Потом замечаем нечто удивительное – мир передается дальше. Мы можем теперь жить без ссор в нашей семье, с соседями и близкими. Возрожденный человек не захочет теперь взять чужое и этим огорчить Бога, нарушив сердечный мир. Как электрический ток проходит от электростанции по проводам и приводит в движение разные приборы, так и мир Божий проходит через возрожденных людей и помогает прекратить волнение в разных сферах жизни. Иисус – князь мира, и Он призывает людей творить мир, быть миротворцами там, где мы находимся. Он сказал: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Такие люди счастливы, потому что поддерживают мир и позволяют миру Божьему творить через себя мир на земле.

0: Итак, мы уже сказали, что наш Бог – Бог мира, и начало мира на Земле – в человеческом сердце. Бог может дать нашей планете мир через примирившихся с Ним людей. Это просто. Внутренний мир преобразится во внешний. Вместо стремления к захватничеству люди помогали бы нуждающимся, вместо зависти излучали бы щедрость и кротость. Лишь в рамках учения Христова исключены войны, конфликты и раздоры. Чем раньше мы это поймем, тем лучше будет для всех нас.
1: Следует учесть и то библейское предупреждение, что не все обратятся ко Христу, не все пойдут Его путем. Следовательно, волнение, беспокойство и разногласия между людьми будут частью истории человечества до пришествия Иисуса Христа. Сын Божий уничтожит грех, дьявола, зло и все, что нарушает покой и мир на нашей планете. Тогда наступит долгожданный и прочный мир. Пророк Исаия говорит: «Делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покое блаженном».
0: Дорогой слушатель, вы хотите мира в своей душе и мира на земле? Тогда начните с себя. Обратитесь к источнику мира Иисусу Христу. Примиритесь с Ним через раскаяние и веру. Живите по Его учению. Пожалуйста, помните о том, что мир на земле мыслим только тогда, когда вы и я примем в свою жизнь Бога мира.

0: наш век. В наш век железный, атомный, ракетный, быстрее, чем звук, летит аэроплан. И человек в пространстве межпланетном развеял неизвестности туман. Прогресс во всем – культуре, медицине. Жить стало лучше, стало веселей. Мы этот лозунг слышим и поныне, да люди не становятся добрей. Но кто-то мудрый, даже гениальный, нашел, как человека изменить. Через уровень высокий, материальный и социальной жизни новый быт. Теория прекрасна, а на деле прелюбодеи, воры и лжецы. Как видно, недостаточно идеи, здесь что-то проглядели мудрецы. Как жаль, что люди в главное не верят. Взлетел пилот, и все кричат «Герой!». Христос вознесся выше стратосферы и без ракеты. Все кричат «Долой!». Лекарство от болезни исцеления какой-то врач нашел. Весь мир о том кричит. Христос же исцелял одним прикосновением и мертвых воскрешал. Об этом мир молчит. Христос одним любвеобильным взглядом менял людей, перерождал сердца, и все простив, враги садились рядом, и мир царил, и радость без конца. Нам скажут мифы, бабушкины сказки, свежо предание довериться с трудом. Но мы, познавшие на деле Божьи ласки, давайте всюду говорить о том, что Иисус, как прежде, исцеляет одним прикосновением людей и к новой жизни мертвых воскрешает одним лишь словом о любви своей. И, может, кто-нибудь преклонит ниже уха к свидетельству простому о Христе. И зацветут сады в душе, где было сухо, и многие потянутся к воде, к живой воде, которой Бог – источник, которой нет начала и конца, и будут пить ее и пить с утра до ночи, открыв пред ней иссохшие сердца.
1: Предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

0: Уважаемые слушатели, наша программа подошла к концу. Приглашаем вас снова встретиться через неделю на этой же волне.
1: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
0: Свои отзывы и пожелания направляйте по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: До следующих встреч в эфире, друзья! И на прощание слова из Библии. Евангелие Иоанна, 14 глава, 27 стих.
2: «Я оставляю вам мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам совсем не то, что предлагает этот мир. Пусть ничто не волнует ваше сердце. Не бойтесь».

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели! В минувшую субботу знаменитому отечественному рок-музыканту, автору песен и певцу-солисту легендарной группы ДДТ Юрию Шевчуку исполнилось 69. От первой перестройки и до начала зари новой перестройки, то есть по сию пору, Юрий Юлианович сочинил и исполнил вместе со своими замечательными музыкантами очень много хороших и просто отличных песен. В этой музыкальной передаче, посвященной певцу и исполнителю, легенде питерского рока, вы услышите подборку нескольких из них, идущих не по порядку давности, а прямо из

И мы сольемся в одного, и он возьмет, и он ответит, и поведет нас под венец. У алтаря откроет тайну, что все на свете не случайно.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

В этой музыкальной передаче вы сегодня услышали ряд популярных песен разных лет в авторском исполнении Юрия Шевчука. На этом передача завершена. Всего доброго и до новых встреч!

Как-то недавно в одной из бесед сквозь сигаретный дым тихо спросил меня старый сосед: «А сколько, скажите, вам все-таки лет?» Странный вопрос, сколько мне лет? Мы не о том говорим. Сколько мне лет, сколько мне лет? Ну, столько же, сколько и зим. Как же точнее найти мне ответ, список годам моим? Если считать по количеству бед, о, то уж, наверное, за 1000 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Он по плечу молодым. Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Утром встречаю весенний рассвет, верю глазам твоим. Песни пою, будто мне еще нет даже ушедших 17 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Мы не о том говорим. Сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Не отрекаюсь от возраста, нет, бережно мной храним. Каждый тот год, что в прошедшей войне был воевавшим, зачислен в рай.

весенних примет. Возраст мой, будь моим. Впрочем, чего это ждет наш сосед? А, он спросил меня, сколько мне лет. Странный вопрос, сколько мне лет. Мне о том говори, сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько